Rock. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?